сразу поняла, что взрыв произошел. А потом, когда уже второй раз произошел, я детей собирала и бегом вниз, потому что до 7 часов практически летела там, с перерывами, с небольшими.